4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Автоклуб на Моторадио.
3: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио, передачи для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии автор и ведущий Роман Герасимов. Сегодня у нас в эфире герой, который выглядит как мирный семейный минивэн, а на самом деле может вывести половину офиса на рыбалку, проехать там, где многие внедорожники сдаются, и вообще стать настоящим домом на колесах. Машина, которая живет на конвейере уже почти 60 лет. Это Mitsubishi Delica. Японский многоцелевой автомобиль, который за свою жизнь успел побывать и развозным фургоном, и экспедиционником, и культовым кемпером. Давайте договоримся на берегу, как произносить название компании. По-японски, по правилам русской практической транскрипции, так и будет Mitsubishi. Однако, сама компания для русскоязычной коммуникации использовала вариант Mitsubishi. То есть, фактически, корректно будет и другой вариант использовать. Но я все-таки склоняюсь к первому, так что буду говорить Mitsubishi. Ну, с мелочами разобрались, переходим к основному. Чтобы понять, откуда вообще взялась Delica, нужно вернуться в конец 1960-х годов. Япония бурно развивается, города растут, торговля, сервисы. Все это требует легкого коммерческого транспорта. И вот Mitsubishi в 1968 году запускает новый автомобиль на базе своего же компактного пикапа. Модель получает имя Delica. Часто говорят, что это игра слов от Delivery Car, то есть машина доставки. И, по сути, так оно и было. Трехдверный минивэн и двухдверный пикап, грузоподъемность примерно 600 кг, маленький бензиновый мотор объемом 1,1 и 1,4 литра, максимальная скорость около 115 км в час. В общем, для развозной техники тех лет этого более чем достаточно. Первая Delica – классический кабовер, то есть водитель сидит практически над передней осью, мотор под сиденьями, спереди минимальный свес. По сути, такая комбановка позволяла выжать максимум полезного объема из короткой базы. В условиях узких японских улочек это было идеально. Автомобиль короткий, маневренный, но при этом внутри приличный объем для груза или для пассажиров. Первые годы Delica была, по сути, ну чистым трудягой. Фургоны, пикапы, никаких изысков, простая заднеприводная техника. Но уже тогда заложился ключевой принцип. Одна платформа, множество вариантов кузова от голого грузовика до остекленного микроавтобуса. И эта идея модульности и, так сказать, на все случаи жизни потом станет фирменной чертой Delica на десятилетия вперед. Второе поколение появляется в 1979 году. Японцы продолжают развивать концепцию многоцелевого автомобиля. К двухдверным пикапам добавляются полноценные четырехдверные минивены. Линейка двигателей расширяется. Появляются бензиновые 1,4, 1,6, 1,8, даже 2 литра. И два дизельных двигателя 2,3 и 2,5 литра. Появляются варианты как с четырех, так и с пятиступенчатыми механическими коробками. Ну а чуть позже появляется трехступенчатый автомат. И это уже не просто развозной фургон для бизнеса. Delica постепенно превращается в семейный автобус. Нормальные сиденья, остекление, более приличная отделка салона. Для внутреннего рынка и экспорта она начинает играть роль, ну, такого универсального транспорта. Одна машина на все. И работа, и поездки с семьей, и, как водится, дача. Настоящий перелом в судьбе модели происходит в середине 80-х. В 1986 году выходит третье поколение, известное как Delica Star Wagon или L300. Именно эти квадратные кирпичи большинство из нас и представляет, когда слышит слово Delica. Здесь автомобиль делает серьезный шаг в сторону бездорожья. Delica Star Wagon получает варианты с полным приводом, причем не с формальным, для галочки, а полноценной трансмиссии с понижайкой, а в ряде исполнений с фирменной системой Super Select, знакомой нам по Pajero. Задний привод подключаем и полный, блокировки, все как мы любим. Под двигателем третье поколение тоже, по сути, ключевое, потому что к бензиновым моторам около 2 литров добавляется более крупный 2,4, а в дизельной линейке появляются легендарные 2-литровые и 2,5-литровые дизели, в том числе знаменитый 4D56, простой, тяговитый, с огромным ресурсом, ну, конечно, при правильном уходе. Коробки пятиступенчатой механики и 4-ступенчатые автоматы, и, по сути, Delica Starwagon становится не просто фургоном, а родным братом тогдашних внедорожников Mitsubishi. Рама, а сверху кузов минивэна. Отдельно стоит сказать про салон. Третье поколение Delica активно позиционируется как семейный, как туристический автомобиль. Внутри 7-8 мест. Сиденья могут складываться, разворачиваться, могут образовывать что-то вроде гостиной. Есть варианты с высокой крышей, с панорамным остеклением и даже с заводскими мини-столиками. И если добавить немного фантазии, это готовый дом на колесах. Днем микроавтобус, ночью спальня для 2-3 человек. Именно на базе этих кирпичных Delica в Японии за ее пределами начинают массово строить кемперы. Фирмы предлагают комплекты с шкафчиками, со складными кроватями, с мини-кухнями. Энтузиасты своими руками делают в салоне полноценные экспедиционные модули. Для 80-х и для 90-х годов это был очень современный, а главное, доступный способ получить дом на колесах без покупки большого автобуса. Дальше больше. В 1994 году Mitsubishi выводит 4-е поколение Delica Space Gear, в Европе известную как Mitsubishi L400. Это уже полноразмерный минивэн, тесно связанный по технике Pajero того времени. Подвеска, трансмиссии, многие узлы у них были общими. В гамме двигателей появляются бензиновые 2,4 и 3 литра, а также один из самых уважаемых дизелей этой марки – 2,8 турбодизель 4M40. Этот мотор ценит за хорошую тягу на низах и относительно высокую надежность, ну, конечно, при условии аккуратного обращения и нормальной работы системы охлаждения. С такими агрегатами Delica Space Gear превращается в по-настоящему серьезный экспедиционный аппарат. Полный привод опять ключевая тема у этого поколения, потому что Delica 4-го поколения предлагает как простые схемы с подключаемым передним мостом, так и более продвинутые версии фирменной системы Mitsubishi, позволяющие ездить как в классическом заднем приводе, так и с постоянным полным, плюс понижайка. По сути, это минивэн, который по возможностям трансмиссии вообще не уступает многим рамным внедорожникам того времени. Салон Space Gear еще более цивилизованный, мягкие кресла, возможность продольной регулировки, разворота сидений, очень много места над головой, особенно в версиях с высокой крышей. Конфигурации были разные, от простых 8-местных до почти люксовых, с богатой отделкой, 2-зонным климатом, и все это на шасси, которое спокойно выдерживает поездки по грунтовкам, по колее, по лютому бездорожью, без каких-то проблем. И неудивительно, что именно Delica Space Gear в 90-е, в 2000-е становится культовой машиной для автотуристов и любителей экспедиций. Огромный внутренний объем, возможность построить спальник, полноценный полный привод, дизель, который тянет прицеп с лодкой, там, снегоход, все что хочешь. Многие экспедиции по России не только прошли именно на таких квадратных Delica. В России Delica массово появляются как раз в эти годы, конечно же, через Дальний Восток, через Владивосток, через Хабаровск, на территории страны заходят буквально караваны праворульных микриков, и среди них Delica разных поколений. На Дальнем Востоке и в Сибири их быстро оценили, машины до сих пор работают активно, развозят груз, служат семейным транспортом и одновременно становятся базой для кемперов. Праворульная Delica на больших колесах, с багажником на крыше, с лестницей на задней двери, там, с лебедкой, это до сих пор очень узнаваемый образ на трассе в глубинках России. Подготовка под бездорожье для Delica – это вообще отдельная культура. Лифт подвески, экстремальная резина, силовые бампера, лебедки, багажные системы на крыше. Внутри, конечно, самодельные спальники, ящики. И получается такой уникальный гибрид. Внешне вроде бы минивэн, а по факту полноценный экспедиционный внедорожник, в котором можно жить неделями. Тем временем, значит, завод не стоит на месте, он живет своей жизнью. И в 2007 году выходит новое, 5-е поколение Delica D5. И это уже, конечно, другой подход. Это переход на современную платформу Mitsubishi GS, общую с кроссоверами вроде Outlander. Концепция, конечно, смещается уже в сторону кросс-минивэна. Больше комфорта, больше электроники, больше безопасности. По мотору вначале ставят бензин 2.4 серии 4B12 мощностью, ну, порядка 170 лошадиных сил. А позже появляется современный турбодизель 2.2, а также даже есть гибридные версии для японского рынка. Коробки, вариаторы уже есть, или автоматы, полный привод адаптирован под дорожные условия и... Внимание, легкое бездорожье. Да, Delica D5 это уже не тот честный железный внедорожный минивэн 90-х. Здесь больше пластика, больше электроники и, по сути, больше асфальтовой ориентированности. Но при этом, однако, она сохраняет свой главный принцип. Это все еще многоцелевой автомобиль, который может быть и семейной машиной, и кемпером, и экспедиционником легкого класса. Клиренс остается высоким, полный привод присутствует, просторный салон, все это, в общем, никуда не делось. Если смотреть на Delica в разрезе техники, становится понятно, почему у нее такой, ну, без преувеличения, культовый статус. Во-первых, вот эта компоновка cab-over и близкая к ней позволяла десятилетиями делать максимум полезного пространства в минимальной базе. Это значит, что автомобиль остается удобным и в городе, и при этом... Внутри умещается все, там, от какой-нибудь там стройбригады с инструментом до большой семьи с палатками. И, во-вторых, это сочетание минивэна и серьезного полного привода. У многих конкурентов было либо то, либо другое. Delica же, особенно в поколениях Star Wagon и Space Gear, предлагала по-настоящему внедорожную трансмиссию с понижайкой, с блокировками, с дизельными моторами. При этом высокий уютный кузов, раздельные сиденья и возможность трансформации салона. Ну и, в-третьих, конечно, легендарные двигатели. Тот же 4D56, атмосферный или турбированный дизель 2,5 литра, он буквально стал символом простоты и ремонтопригодности. Да, его иногда ругают за чувствительность к перегреву, качество топлива, но при грамотном обслуживании он ходит без проблем сотни тысяч километров. А 4M40 2.8 турбодизель давал еще большую уверенность, еще больше тяги. Конечно, не обошлось без слабых мест, потому что кабоверная компоновка накладывает ограничения по безопасности. Неизбежно водитель сидит слишком близко к передней части кузова. Ну и старые Delica, в общем, склонны к коррозии, требуют внимания к рамам, к силовым элементам. А если мы берем турбодизель, то они достаточно чувствительны к перегреву. Ну, в общем, для людей, которые готовы обслуживать машину сами или у грамотных мастеров, это, в общем, небольшая проблема. Вообще интересный факт, что за время существования модели Delica выпускались под разными именами в разных версиях по всему миру. В Европе четвертое поколение, как я уже говорил, продавалось как Mitsubishi L400, в некоторых странах под локальными брендами, плюс существовали специализированные версии там, для бочек, для коммунальных служб, для кемперов. Если посмотреть с высоты... Delica — это ведь не просто отдельная модель, это целая философия. Автомобиль, который изначально задумывался как delivery car, машина доставки, со временем стал машиной для доставки людей к их мечтам, к приключениям, к точкам на карте, где заканчивается асфальт. И сегодня, когда мир заполняет кроссоверы с модным дизайном, с низкопрофильной резиной, Delica выглядит, да, немного анахронично. Однако квадратные кузова прошлых поколений, простые панели, честный шум дизеля, вот именно это все и цепляет. Это машина, которая не пытается казаться чем-то еще. Это утилитарный инструмент, который честно делает свою работу. И иногда в гораздо более тяжелых условиях, чем ему изначально это планировали. И если посмотреть на Delica сухими цифрами, это просто серия фургонов, минивэнов, выпускаемых с 1968 года. Но стоит хотя бы раз провести в Delica на берегу реки, ночью проснуться утром, открыть боковую дверь и увидеть, не знаю, тайгу или море, и ты начинаешь смотреть на этот автомобиль совсем другими глазами. Delica — это про свободу движения, это про возможность взять с собой часть дома туда, где нет гостиниц и кемперов. И, возможно, именно поэтому, несмотря на смену поколений, несмотря на всякие зеленые тренды и все, что происходит сейчас с автопромом, имя Delica до сих пор остается в строю. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Оффроуд для всех» на волнах Моторадио Онлайн. А с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Уже такой грязный, чуть-чуть. Смотри, весь мокрый.
1: По чуть-чуть.
2: Практики бездорожья. Автоклуб на Моторадио.
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1572 году состоялась на берегах речушки Лопатьсни, близ маленького городка Молоди, решающее сражение между русскими войсками и экспедиционным корпусом крымского хана. Необходимо отметить, что на протяжении 16 века Россия пережила 43 крупных набег войск крымского хана, усиленных отборными турецкими частями. В 1571 году хан Давлет-Гирей сжег Москву и потребовал себе Казань и Астрахань. Летом же 1572 года Давлет-Гирей собрал 120-тысячную армию, в составе которой было 7 тысяч янычар, и двинулся на российскую столицу, чтобы захватить ее, изгнать царя Иоанна IV Грозного и расчленить Московское царство. При Молодях армаду хана встретила 50-тысячное дворянское и поместное ополчение, которыми командовали воеводы Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин. Русское войско было усилено довольно значительным отрядом профессиональных немецких ландскнехтов. На открытом пространстве против масс неприятельской конницы была применена передвижная крепость из телег, на которых были укреплены деревянные щиты с бойницами для стрельбы, известная под названием «Гуляй-город». В жестокой сече, длившейся несколько дней, защитники Москвы буквально перемололи армию вторжения, и янычарский корпус просто перестал существовать. Погибли сын, внук и зять хана, его лучший полководец и ближайший советник Девей-Мурза был захвачен в плен, а сам же Давлет-Гирей привел обратно в Крым лишь около 20 тысяч воинов. Напомню, он выходил со 120 тысячами. После этого угроза нападения на Москву перестала существовать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
8: Do you want a good music? Best.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Хорошая предпродажная подготовка, хороший детейлинг перед продажей – это всегда такой огромный плюс, да?
2: Конечно.
1: И люди на это ведутся прямо.
2: Намного легче продать. Да. Ну, прям очень намного легче продать. У нас же вся техника, которая заходит на комиссию, мы же всю совершенно вымываем, полируем, устраняем косяки. Если там дорогой мотоцикл к нам заходит, мы еще керамику сюда кладем. Ну, то есть у нас прям мотоциклы подготовленные стоят. Потому что внешка, ну, мы же покупаем мотоцикл по нескольким причинам. Да, мы хотим там ездить куда-то быстро проезжать, но это на самом деле утилитарный мотоцикл, чаще всего какой-нибудь будет, ну, дешевый, который не жалко там валять и еще что-то. А если ты покупаешь дорогой мотоцикл, красивый, чаще всего это там понты, всегда понтуются внешним видом, а не тем, что у тебя там 300-е, ну, что-то колесо не совсем красиво будет сказано, а не тем, что у тебя там, не знаю, а большая дроссельная заслонка стоит, которую никто не увидит. Все видят внешний вид, а вот заслонку никто не видит. Поэтому больше будет упираться во внешку. Поэтому и будут этим заниматься.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Играет роль педантичность, потому что важно, вот Аня правильно сказала, все проверить и отпустить мотоцикл в качественном состоянии, да, потому что, ну, мы понимаем, что потом приедут к нам, претензии будут к нам. А это лишняя работа, честно говоря, то есть лучше сразу хорошо сделать, мы люди ленивые, лучше сразу хорошо сделать, отпустите, чтобы человек потом к нам с пирожными приезжал и благодарностями.
2: Да, и по локоть в масле, это немножко тоже не про наш сервис, потому что в хорошем сервисе не должно быть грязи. И сам нормальный, хороший механик никогда с грязными, прям, если вы видите, что механик весь в масле стоит, у него нет перчаток, там.
3: Ну, сейчас красивое описание было. Это было очень типично.
2: Это типичное старое
3: восприятие. В автосервисах, например, сплошь и рядом.
2: Не сравнивайте, пожалуйста, автосервис и мотосервис. Это абсолютно разные направленности.
3: Так.
2: Мотоциклы и машины — это разные миры просто. И, опять-таки, если в машинах, если мы не говорим там про свапы или какой-то тюнинг, это в основном тоже потоковость. А мото — это все-таки более элитарная, я так считаю, сфера. Она более узкая, более специализированная.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Golden

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 353 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получил 31 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.
5: Моторадио представляет.
6: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
7: Мастерская Басмача.
8: Коломяжский проспект, дом 10.
9: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио, мы находимся в мастерской Басмача, беседуем с ним самим. Слава, привет.
10: Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуй, Александр.
9: Наступают уже темные сумеречные вечера, такие томные в России, как упоительные в России вечера, как мы все знаем из одной популярной песни. Но мы тут не песни поем, а говорим о мотоциклах и в сумерках, а тем более совсем уж ночью. Фары, свет и прочая электрика крайне важны, и сегодня у нас тема будет системы зарядки аккумуляторов у мотоциклов, как это все работает, какие могут быть неприятности, которые начнут как раз проявляться в темное время и так далее, и так далее. В общем, Слава, тебе слово.
10: Ох, Александр.
9: Sorry, Слава, тебе слово, прямо стихи.
10: Да, да, да. Какая получается подводка у тебя лирическо-длинная, продолжительная получилась. Ну, как бы на самом деле зарядка – это зарядка аккумулятора, система зарядки корректно работающая. Это жизненно важная история для любого мотоцикла, потому что в мотоцикле, кроме бензина, есть еще система зажигания, даже если это самый простой мотоцикл, и для того, чтобы искра в системе зажигания не исчезала, нужно электричество.
9: Я помню, у тебя был мотоцикл, а может быть и есть, очень древний, винтажный, который, как ты говоришь, заводился с ножного привода, и если он завелся, то он сам себе вырабатывал электричество, и ему даже аккумулятор был не нужен. Было такое?
10: Ну, слушай, было, да, но там были свои негативные моменты вот у этой системы. Ему не хватало эффективности генератора, она две полноценных искры на низких оборотах, на холостых, то есть он начинал пропускать. То есть это, ну, как бы было потом переделано на систему с батарейкой, которая поддерживает одинаковое напряжение всегда, да, она и компенсирует, и как бы не дает всплесков. Угу. Вот, и все сразу как вылечилось и стало работать замечательно. Вот, но как бы спич мы сегодня ведем о том, что система зарядки аккумулятора, она важна не только для обеспечения работы двигателя, а как бы, допустим, если мы разбираем мотоциклы, допустим, с года 2007, который был почти 20 лет назад уже.
9: Ну, примитивное же устройство, господи, генератор, регулятор, и все.
10: Слушай, зачем перебываешь, да? Вот, грубо говоря, с 2007 года карбюраторных мотоциклов у Харлеев нету, потому что какие-то были новые нормы там, эти экологические трам-пам-пам, вот, и, соответственно, были мотоциклы только впрысковые. Соответственно, если мы имеем мотоцикл с электрическим управлением двигателем, с электронным управлением, да, без электричества он работать не будет. Вот, поэтому кончилась система зарядки, как бы через какое-то время кончился как бы аккумулятор, стал пустым, и ты стоишь красивый, одинокий где-нибудь между городами и весями, да. Вот, это, собственно, негативный момент. А второй негативный момент – это то, что дороги не везде у нас хорошие, там, ну, наверное, большей частью хорошие, но есть и нехорошие. Вот, и очень важно видеть, допустим, в темное время суток, что там на этой дороге происходит, чтобы мотоциклисту выбирать траекторию движения правильно. Потому что в машине, ну, ладно, ты пропустил и пропустил. Два колеса там цепляются за асфальт, а два не цепляются, она примерно едет все равно куда надо. А вот мотоцикл, если потерял нормальный зацеп на дороге, там, выехал на битум или на разметку, или еще куда-то, то как бы его поймать бывает довольно сложно. А как бы в темное время суток без фары, без электричества догадаться, где ехать можно, а где нельзя, ну, я думаю, что не у каждого получится. Вот. И здесь мы плавно переходим в нашу сегодня озвученную тему, посвященную системам зарядки аккумулятора в мотоциклах. Да, то есть существует глобально в Харлеях, допустим, да, потому что есть еще не Харлеи, там чуть по-разному бывает. Вот, допустим, какой-нибудь Goldwing, там другая система, там как в машине. Вот, а если мы берем Харлеи, то глобально существует два вида систем зарядки. То есть первый вид системы зарядки – это у нас генератор однофазный, то есть когда у нас в форме солнышка с лучами на основании катушки, на лучах намотана медная проволока, и она сплошная, то есть она имеет один вход, один выход. То есть...
9: Я помню, как-то тебе принесли такую запчасть, обрезанную этими кусачками, вот эти солнышки, лучики.
10: Ну, как бы всякое бывает.
9: Сняли на разборке.
10: Вот, и, короче говоря, однофазная, то есть это у нас получается, что провод один, то есть как бы у нас есть всего два провода, выходят с генератора. И, соответственно, у нас должно быть реле-регулятор, это реле зарядки, другими словами, которое там этот сигнал выпрямляет и поддерживает определенный уровень его выходного напряжения, который будет достаточен и неизбыточен для зарядки аккумулятора. Потому что если, допустим, напряжение будет избыточно, то аккумулятор будет перегреваться и выкипать. Он будет становиться сухим и испортится быстро. А еще может, наверное, надуться и лопнуть. А еще поперегорают все лампочки, а еще будет куча неприятностей. Поэтому нормальное напряжение зарядки при работающем двигателе, оно где-то до 15 вольт, ну, условно говоря, от 13,8 до 15, это там более или менее приличная история.
9: Слава, а вот вопрос, извини, параллельный. Ты говоришь о мотоциклах, которые на коншине, да?
10: Я говорю о мотоциклах. А какая там шина обмена данных, это, ну, по сути, не важно.
9: То есть... я хотел спросить, а существует ли контроль за вот этим контролируемым правильным напряжением? Или если реле-регулятор выходит из строя, то это никаким образом не заметить, но только если опытом каким-то, да? То есть никакая лампочка не выскакивает, что у тебя там что-то ненормально. Поэтому и спросил про коншину, которая, как известно, опрашивает все, и она, например, говорит тебе, у тебя там слишком сильный или, например, маленькое напряжение.
10: На некоторых мотоциклах есть история, то есть может загораться красная батарейка, но это скорее к пониженному напряжению, а к повышенному гаснет подсветка приборки. То есть вот когда напряжение совсем неправильное, то выключается подсветка приборки, спидометр, тахометр, они темнеют. Вот.
9: То есть это типа тебе сигнал, да?
10: Да, это такой сигнал, то, что не все хорошо. Еще бывает, радио вырубается, как бы. А другая система, которая применяется в мотоциклах, это трехфазная система зарядки. Это когда у нас вот на этом основании, на которой наматываются катушки, есть взято три длинных провода, и они намотаны сами по себе, не пересекаясь. То есть получается, что у нас концы этих проводов соединены, и у нас как бы три катушки независимых, да, то есть выходят три провода, и между каждыми двумя проводами там есть свое переменное напряжение. Вот, и это переменное напряжение подается в свое реле, в трехфазное, да, там, реле зарядки, которое там его выпрямляет нужным образом и, соответственно, делает нужное напряжение в борт-сети. Если с однофазной системой все более или менее понятно, что там катушка-то одна, то есть, если катушка сгорела, все, хана катушке, да, там, как бы, ну, поменять надо катушку. Но, может быть, причина в сгорании катушки в том, что реле слишком сильно нагружает генератор, и катушка перегревается. Вот.
9: То есть, в смысле, реле не пропускает через себя, а именно...
10: Оно нерационально сквозь себя пропускает. То есть, бывает ситуация, вот, применительно и к однофазной, и к трехфазной, когда у нас напряжение борт-сети, которое мы меряем на аккумуляторе, оно нормальное, там, типа, что-то в районе 14 вольт поддерживается, но реле в силу каких-то моментов, то есть или оно износилось, или оно от плохого производителя, еще что-то. Вот. Оно перегружает генератор. То есть я эту систему, ну вот сейчас расскажу историю жизни, она, наверное, большинству будет любопытна и забавна. Вот. Соответственно, катал я там свой эндурик на диностенде и заметил, что у меня здорово греется реле зарядки. Ну вот горячая-горячая. У меня есть токовые клещи, которые позволяют... Ну, а что такое токовые клещи? Это такая типа тестер, у которого кольцевой фрагмент приделан к тестеру, который открывается и может обхватить провод. Да? То есть, а внутри там ферритовое кольцо с катушкой, которое по пульсациям электрического тока, проходящим через этот провод, может мерить и напряжение, и силу тока. Да, то есть бесконтактным образом. Угу. Вот. И получалось, значит, я, значит, меряю силу тока зарядки, которая реле отдает в бортсеть мотоцикла, ну, чем она кормит аккумулятор. 4 ампера. Думаю, ну, 4 ампера хорошо. Меряю, значит, теперь беру каждый провод от генератора, их 3, ну, от трехфазный генератор, и меряю, значит, напряжение и силу тока на каждом проводе. И я вижу, что на каждом проводе мне показывают 15 ампер потребления, то есть, как бы, там сила тока 15 ампер, и там 10 вольт, как бы, получается напряжение. То есть, получается, что реле гнобит и душит генератор, катушку генератора, и, соответственно, греются и провода, и греется генератор. То есть,
9: и само реле.
10: И само реле, да. И получается, что 3 фазы по 15 ампер как бы распыляются в воздух в виде теплоты, то есть, а выдает это всего 4 ампера полезной нагрузки. То есть, ну, как бы, ерунда полная. Вот, соответственно, я взял другое реле, подключил, и получил ситуацию, там, 4-5 ампер нагрузка на фазу, выход 5 ампер постоянного тока. Ну, это уже, как бы, понятная история. И провода не греются, и реле не греются. То есть, все работает вполне себе разумно и, как бы, адекватно. А теперь давайте представим себе ситуацию, что у этого реле, которое, соответственно, взаимодействует с этим самым генератором, одна фаза из трех подгорело или стало замыкать на массу больше, чем другие. То есть, что получается? Получается, что у нас часть как бы переменного тока выпрямляется и идет в бортсеть, есть показатель зарядки аккумулятора, да, то есть аккумулятор заряжается, а часть этого тока как бы уходит в жар, и одна из катушек или две из катушек генератора, они типа полузамкнутые вообще накоротко и жутко нагреваются. К чему это приводит? Это приводит к тому, что катушка выгорает. Одна фаза или две выгорает генератора. То есть генератор еще как-то телепается с подъемом оборотов, показывает напряжение, но неохотно оно растет, зарядка появляется. Вот. А как бы на низких неуверенная зарядка идет. И как бы он работает, но вопрос, насколько он долго будет работать, это, собственно, никому не известно. Потому что, ну, допустим, у нас сгорела сначала одна фаза, две фазы стали нагружаться сильнее, стали греться больше. Потом подгорела другая фаза, где изоляция похожа. Потом через какое-то время подгорела третья. Вот. И к чему, собственно, я все это веду? А веду я это к тому, что вот, допустим, у кого-то испортилась система зарядки. То есть приехали в сервис, отдиагностировали, что статор генератора, катушка, имеет, значит, либо обрыв, либо короткое замыкание на землю, то есть, ну, явно испортилось. Люди что делают? Люди говорят: а, у тебя генератор сгорел, говно вопрос, значит, сейчас купим новый, заменим, поставим, все будет хорошо. Не вопрос, значит, прикрутили новый статор, подключили, зарядка пошла, человек уехал. Человек проезжает там условно 500-1000 километров, у него сгорает опять генератор. А он говорит: а, что же так? А ему говорит: а, генератор плохой, там китайский, типа...
11: Да, еще один.
10: Да, там типа ты купил неудачный там генератор. А реально ситуация с точностью да наоборот. То есть получается, что было дефективное реле, которая нагружала неравномерно генератор, то есть одну фазу больше, а две другие меньше. Это реле перегрело катушку генератора, она сгорела, и потом сгорел генератор. Дураки поменяли генератор, увидели, что пошло напряжение 14 вольт зарядки, и на этом успокоились. А по идее они должны хотя бы, если у них нет токовых клещей, если есть токовые клещи, это хорошо, можно померить силу тока, переменного тока на каждой фазе и убедиться, что они одинаковые хотя бы, и померить напряжение, убедиться, что там не 10 вольт, а, допустим, 17 вольт переменного тока, который превращается там в 14 постоянного. То есть как бы нового генератора не перегружен до безобразия, да, вот, а этого не сделано, то есть как бы человек, как бы думая, что он работает с нормальными парнями, а в реалиях получается, что он работает с олухами, как бы тратит свое время и деньги и как бы имеет проблему, вот, выход из этой ситуации довольно простой, допустим, нету токовых клещей и как бы есть обычный мультиметр, да, мы можем взять и иголками просто проколоть три провода генератора переменного тока и во всех комбинациях померить переменное напряжение просто мультиметром. То есть у нас мотор работает на ровных оборотах, на холостых, на устоявшихся, да? И мы меряем напряжение, которое под нагрузкой, то есть реле работает, зарядка идет, под нагрузкой выходит с генератора. Мы меряем, мы видим, допустим, 10 вольт. 10 вольт, ай-яй-яй, это значит, что реле генератор перегружает. Видим там 16-17 вольт или 20. Нормально, значит, генератор не перегружается хорошо. Видим на соседней фазе 17, а на одной 14. И это говорит о том, что одну фазу реле просаживает больше. И это реле надо обязательно менять. То есть вы должны увидеть...
11: А не может быть так, что сама катушка там уже подгорела?
10: А если она новая? Мы говорим про новую, да? То есть мы поставили новую катушку, которая, ну, как бы железобетонно работает хорошо. Вот. И мы пока ее не погубили, мы проверяем систему зарядки. То есть мы меряем межфазное напряжение переменное и убеждаемся, что там разница в пределах полвольта или вольт, но не больше. Вот больше вольта — это уже значит, что реле-регулятор работает некорректно. И убеждаемся в том, что переменное напряжение там больше 14 вольт, а лучше 15. Это говорит о том, что генератор не перегружается. И тогда все шансы для того, чтобы ездить долго и счастливо, они есть.
11: А сколько это стоит вообще, там, поменять генератор, реле это на Харлее какой-нибудь распространенный? О каких деньгах речь?
10: Ну, допустим, катушка генератора поменять стоит, ну, рублей 20-25.
11: Это с запчасти?
10: Это работа. Это около 4 часов работы.
11: То есть это без, это значит, ты должен где-то сам купить или у тебя купить. То есть мы говорим только о работе. Это вот механик сидит и разбирает.
10: Да, это механик сидит, сливает масло, там снимает детали, моет их как бы потом.
11: А зачем? Подожди, это, тогда расскажи, а где расположен этот волшебный генератор?
10: А он расположен на левой цепи коленвала в первичке.
11: А, прямо на моторе, да?
10: Да, на моторе, получается, за корзиной, за цепью, которая крутит корзину, за компенсатором коленвала в глубине. То есть, получается, нужно снять всю первичку, разобрать корзину, там вытащить и внутреннюю крышку снять. Ну, короче, там дофига работа. Вот. И как бы... а сама катушка, допустим, ну вот у нас стоит там что-то 15,5 или 16 тысяч рублей. То есть, получается, катушка стоит дешевле работы. А реле-регуляторы, они, да, у нас недорогие.
11: Ну, реле-то хоть оно где-то расположено нормально уже?
10: Да, оно в большинстве мест в доступе, как бы оно в довольно легком, только в каких-то водяных свежих электричках, там приходится антифризные трубки открутить, чтобы долезть до винтов, которые за ними на спине находятся и которые не открутить. Вот. Но в большинстве случаев это условно там два винта, которые смотрят на переднее колесо, которое откручивается без проблем. Угу. Вот. И как бы толкую я это все ровно потому, что вот, допустим, ко мне приезжал чувак из Тюмени. Где-то на полпути у него сгорел генератор. Значит, он этот генератор, ну, попал в какую-то мастерскую. Там говорят: чувак, не парься, мы генератор отправим в Москву, его перемотают, типа, будет хорошо. Отправили перемотать, перемотали, поставили обратно. Вот, смотри, зарядка пошла, все, езжай в Питер. Короче, доехал он до Питера, и случился казус. То есть у него опять этот генератор сгорел. А проблема была в том, что именно реле-регулятор, которое привело к сгоранию генератора, оно осталось старое, которое, соответственно, перегружало генератор.
11: Давай какой-нибудь итог попробуем из этого всего вывести. Зачем следить нашим уважаемым слушателям, куда смотреть, как уберечься?
10: Смотреть на небо, настраиваться на позитив. А на самом деле, Александр, тут, к сожалению, нету подходящего большинству людей простого решения, потому что осилить процедуру диагностики генератора, я думаю, что сможет, ну, в лучшем случае, там, 5% владельцев мотоциклов. Поэтому,
11: ну, куда? Ну, какие-то симптомы какие-то, или вот как раз их и не видно?
10: А их и не видно, то есть, по большому счету. Еще нужно обязательно сказать, что слабый аккумулятор, который садится, там, условно, за неделю, потом неуверенно запускает мотор за короткий период стояния. Он после этого нагружает реле-регулятор избыточно и может привести к этому самому подгоранию внутренних компонентов, которые грохнут потом генератор. То есть не надо экономить на аккумуляторах. Берите аккумуляторы нормальные и как бы не доводите, не докатывайте аккумулятор до момента, пока умерла так умерла. То есть вот у вас есть подозрение, что аккумулятор не важнецкий, все, поменяйте на новый, на хороший, чтобы было все хорошо, потому что вы сэкономите денег на ремонте и на запчастях системы зарядки аккумулятора.
11: Вот так послушаешь себя иногда и думаешь, может быть, вообще не надо мотоцикл, если столько проблем.
10: А может, и не надо. Кому-то надо, кому-то не надо. Тут ведь как, кто-то блондинок любит, кто-то брюнеток, кто-то рыжих. У каждого свои задачи.
11: А кому и кобыла невеста, да, это мы помним. Спасибо большое, слава за оптимизм и до новых встреч.
10: Да, всего хорошего.
11: Большое слава за оптимизм и до новых встреч.
10: Да, всего хорошего. Обязательно услышимся снова.
7: Мастерская басмача.
10: Очень легко.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1572 году состоялась на берегах речушки Лопатьсни, близ маленького городка Молоди, решающее сражение между русскими войсками и экспедиционным корпусом крымского хана. Необходимо отметить, что на протяжении 16 века Россия пережила 43 крупных набег войск крымского хана, усиленных отборными турецкими частями. В 1571 году хан Давлет-Гирей сжег Москву и потребовал себе Казань и Астрахань. Летом же 1572 года Давлет-Гирей собрал 120-тысячную армию, в составе которой было 7 тысяч янычар, и двинулся на российскую столицу, чтобы захватить ее, изгнать царя Иоанна IV Грозного и расчленить Московское царство. При Молодях армаду хана встретила 50-тысячное дворянское и поместное ополчение, которыми командовали воеводы Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин. Русское войско было усилено довольно значительным отрядом профессиональных немецких ландскнехтов. На открытом пространстве против масс неприятельской конницы была применена передвижная крепость из телег, на которых были укреплены деревянные щиты с бойницами для стрельбы, известная под названием «Гуляй-город». В жестокой сече, длившейся несколько дней, защитники Москвы буквально перемололи армию вторжения, и янычарский корпус просто перестал существовать. Погибли сын, внук и зять хана, его лучший полководец и ближайший советник Дивей Мурза был захвачен в плен, а сам же Давлет-Гирей привел обратно в Крым лишь около 20 тысяч воинов. Напомню, он выходил со 120 тысячами. После этого угроза нападения на Москву перестала существовать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лефис Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
19: Если
18: посмотри.
19: Там аккуратно пройти, посмотришь, там
20: там дорога,
21: а дальше
20: не
21: катается.
22: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
23: Моторадио. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: Dududuchnera.
5: We are from Def Leppard.
6: This is Eka from Apocalyptica Finland.
7: We are Bonfire.
8: I'm Klaus Meine.
9: I'm Matthias Jabs.
10: I'm Roshenka.
11: From the Scorpions.
12: Hi, this is Ken Hensley.
13: Hello to all the Motor Radio listeners.
14: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
15: Motor Radio.
16: A real rock station.
14: Спасибо. Take that too.
17: Будет круто.
18: Don't go away.
19: Попутный ветер морской столицы.
20: На Моторадио.
21: Привет всем, кто на волне. С вами Кирилл Джум, президент военно-морского мотоклуба Ford Wind MC. И сегодня мы поговорим о времени, которое утекает сквозь пальцы, пока вы прогреваете мотор своей жизни на холостых оборотах. Психологи называют это красивым термином – синдром отложенной жизни. Но мы люди прямые, давайте называть вещи своими именами. Это страх жить здесь и сейчас. Это глупая, наивная иллюзия того, что впереди у нас бесконечное количество дублей, как в кино. Знаете, с чего у меня начался этот разговор в голове? На ум пришел сервант. И в серванте натыкаешься на знаменитый бабушкин чайный сервиз. Помните такой? Огромный, красивый, чешский или японский фарфор, белоснежные чашки с золотой каемкой. Знаете, сколько раз из него пили чай за 40 лет? Ни одного. Его купили в советские времена на какую-то премию, принесли домой, парадно выстроили на полке и поставили за стекло. Ну там бабушка говорила, это на праздник, это на особый случай, вот приедут важные гости, там будет юбилей. В итоге гости пили из обычных стаканов и кружек или из сервиза попроще. А тот парадно-выходной сервиз стоял, потом не стало бабушки, потом ушли те самые важные гости, а сервиз так и остался стоять, идеальный, чистый, мертвый. Памятник несбывшемуся празднику. И ладно бы это касалось только посуды. Многие всю свою жизнь превратили в этот чертов сервант. Люди постоянно ждут идеальных условий. Вот получу повышение, тогда куплю мотоцикл. Вот вырастут дети, тогда отправлюсь в путешествие на Байкал. Вот закрою ипотеку, тогда начну радоваться жизни. Ребята, открою вам секрет, который я понял еще на службе. Идеальные условия не наступят никогда. Всегда будет дуть боковой ветер, всегда будет дорожать бензин, на работе на службе будет аврал, а курс валют будет скакать как сумасшедший. Но пока вы ждете идеальных условий, ваша жизнь проходит на обочине. В жизни мы часто видим людей, которые приходят к чему-то новому, а потом задаются мыслями, почему они не сделали этого раньше. Я знаю массу сослуживцев, которые с доброй завистью смотрят на мой байк и останавливают себя от попытки купить мотоцикл. Они говорят: «Кирилл, мне было 30, я так хотел поехать на дорожном байке к морю, но побоялся, что командир не отпустит, что денег мало, что разложусь. А сейчас мне 50, у меня болит спина, коленка не разгибается, и до моря я, конечно, доеду, но это уже будет не тот кайф». Моя мечта осталась там в 30 годах, запертая в душном сознании. Страшная правда жизни в том, что «потом» — это самое опасное слово в языке. «Потом» — это значит «никогда». Потом это иллюзия, которой мы кормим свою трусость и нерешительность. Мы думаем, что молодость вечна, здоровье безгранично, а наши близкие будут жить вечно. Но это не так. Ресурс нашего тела имеет свой срок годности. Железо можно перебрать, там, поршни поменять, раму переварить. С человеком этот номер не пройдет. Уходит молодость, тает здоровье, стирается острота восприятия. То, чего у тебя в 25 лет захватило бы дух, в 60 вызовет только усталую улыбку и желание поскорее лечь спать. Сколько раз вы откладывали звонок старому другу? Позвоню на выходных, а на выходных дела, суета, телек, там, не знаю, дача, родня. А через год ты узнаешь, что друга больше нет. Он ушел на свою последнюю трассу, и ты так и остался со своим неотправленным «привет, как дела?». Сколько раз вы отказывались от безумной, но прекрасной идеи сорваться ночью, прокатиться просто потому, что завтра рано вставать на работу? Работа никуда не денется, можно и перетерпеть сонливость. А вот рассвет, который ты мог бы встретить, там, в каком-нибудь живописном месте, в компании близких друзей, ну, ты потерял навсегда. Ты променял его на лишние 2 часа сна перед очередным серым днем. Наш клуб называется «For the Wind». Это морской термин, означающий «попутный ветер». Ветер, который дует прямо в корму и гонит корабль вперед с максимальной скоростью. Но чтобы поймать «For the Wind», нужно поднять паруса. Нужно сняться с якоря, выйти из тихой безопасной гавани и пойти навстречу штормам. Синдром отложенной жизни – это когда ты стоишь в базе, боишься поцарапать борт, красишь палубу и ждешь, когда океан станет абсолютно спокойным. Да он никогда не станет спокойным. Океан – это стихия. Жизнь – это стихия. Она бьет под дых. Она подкидывает сюрпризы. Она ломает планы. И в этом вся ее прелесть. Живите в полную ручку газа прямо сейчас. Надевайте лучшую куртку сегодня. Пейте кофе из самой дорогой чашки сегодня. Говорите «люблю тем, кто рядом сегодня». Потому что завтра вас может быть безумный каршеринг на перекрестке. Собьет или сердце стуканет и скажет «хватит». И все, финал, титры. И на твоих похоронах розыгрыши будут стоять у твоего серванта, в кавычках, да, смотреть на нераспечатанный чайный сервиз и думать «эх, а Кирилл так и не попробовал из него попить». Вам самим от такой картины не тошно? Давайте проведем простой эксперимент. Когда закончится этот эфир, придите домой, не включайте телевизор, не листайте ленту новостей, подойдите к своему серванту. У каждого он свой. У кого-то это реальный шкаф с посудой, у кого-то папка на компьютере с планами на жизнь. Там, возможно, даже какая-то игра, запечатанная для PlayStation или Xbox. У кого-то отложенная мечта о покупке гитары, прыжке с парашютом или поездке на Алтай. Достаньте эту мечту, сдуйте с нее пыль, избавьтесь от упаковочной пленки. Если это сервиз, налейте в него самый дешевый чай, сдобрите его лимоном и выпейте с удовольствием. Если это мечта, сделайте к ней первый шаг прямо сегодня. Запишитесь на тест-драйв, забронируйте отель, напишите человеку, с которым боялись поговорить. Помните, счетчик тикает. Каждую секунду, пока работает этот мотор в вашей груди, вы тратите невосполнимый ресурс. Не превращайте свою жизнь в музей неиспользованных возможностей. Не будьте экспонатами за стеклом. Будьте живыми. Ошибайтесь, падайте. Поднимайтесь, горите, но только не откладывайте. С вами был Кирилл Джум, президент For the Wind MC. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ловите свой попутный ветер. До встречи на дорогах и на волнах моторадио. Берегите себя и не откладывайте жизнь на потом. Увидимся.
19: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
20: Вы слушаете «Моторадио».

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. Real rock music.

0: motoevakuator.b. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а скажите честно, есть у вас, может быть, не в команде, но такой постоянный, близко на подхвате там по телефону человек, который один поднимает любой мотоцикл? Просто огромный качок такой приезжает, если вы не можете, ну, мало ли, и без аппарели прямо раз, вы его 10 тысяч, спасибо, Коля.
2: Нет, делается это не так, это делается, как говорится, как обычно в команде, да, собирается какая-то группа лиц, ну, понятно, что там я, водитель, люди, которые участвующие, готовы помочь, и вот вместе, понятно, что все это.
1: То есть все-таки поднимаем, это вот без шуток, ну, в некоторых случаях, да?
2: Поднимаем, бывают ситуации, когда и там и по лестницам нужно поднимать, да, слава богу, их не так много, потому что это все-таки определенные сложности, да.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Your lifestyle.

0: Моторадио. Жизнь в движении.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциат.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Добрый день, дорогие радиослушатели, мотобратья и мотосестры. Снова с вами на волнах Моторадио, школа водительского мастерства GT Moto. И я, Сергей Гвардин, один из ее ведущих с нашей бесконечной рубрикой о мотопутешествиях и безопасном управлении мотоциклом. В нашем прошлом радиовыпуске мы начали знакомить вас с мотоэкспедицией «Кавказский рубеж 2026». О некоторых интересностях и деталях этой экспедиции хотелось бы рассказать поподробнее. Наш мотопробег проходил через все республики Северного Кавказа, и следующим после Краснодарского края был Ставропольский. У многих наверняка сразу возникают ассоциации с Пятигорском, Кисловодском, минеральными водами, санаториями, здравницами, бюветами с питьевой водой, ну и так далее. У нас же на все это попросту не было времени. И нас интересовали горы. Путь наш лежал в горную часть республики Карачаево-Черкесия, в урочище Джи-Лы-Су. Это высокогорное урочище и курортная местность на северных склонах Эльбруса на высоте около 2400 метров. Здесь нет отдельной горы Джи-Лы-Су, но это знаменитый район у подножия высочайшей вершины России, известный своими целебными нарзанными источниками, мощными водопадами, альпийскими лугами и необычными ландшафтами. Дорога из Кисловодска сюда составляет около 80 километров, но это будут красивейшие 80 километров в вашей жизни, с потрясающими видами, крутыми извилистыми серпантинами, на которых, к слову, иногда хочется поджигать. Но дорога настолько же коварная, насколько и красива, поэтому, собираясь пройти очередной поворот в коленочку, будьте готовы, что за поворотом вас могут ждать неприятные сюрпризы в виде срезов асфальта или ям по центру дороги, а иногда и каменные обвалы. Горы не любят легкомыслия и спешки, поэтому лучше посвятить все свободное время разглядыванию пейзажей и гор. А в хорошую погоду с дороги видна огромная и красивейшая ледяная шапка Эльбруса. К сожалению, нам ее увидеть не посчастливилось. Чем же еще так притягивает туристов Джи-Лы-Су? А вот чем. На территории урочища насчитывается более десятка термальных источников, преимущественно теплых. Несколько водопадов, самый огромный и красивый из которых называется Султан. Его высота составляет почти 40 метров. Тут же неподалеку находится похожая на пирамиду гора Тузлук, так называемая поляна грибов. Только грибов в привычном понимании этого слова там нету. А вместо них есть огромные каменные причудливые образования, с которыми, как и с водопадом, обязательно нужно сфотографироваться. Кстати, это не единственные каменные образования. Помимо грибов, там еще можно найти зубы дракона. Что же касается местных обитателей, то всю дорогу над головой у нас парили огромные орлы. А на территории большей части урочища хозяевами себя чувствуют суслики. Здесь их просто бесчисленное множество. И они настолько привыкли к туристам, что огромными стаями выбегают к дороге, выпрашивая какие-нибудь лакомства. Конечно же, стоит поговорить и о погоде, которая в горах очень переменчива и непредсказуема. А за всего один час солнечный день может смениться дождем, и температура воздуха даже в жаркие летние дни может упасть градусов до 15-20. Поэтому перед поездкой обязательно запасаемся дождевиком и термобельем. Конечно же, по старой традиции, мы обязательно должны были попасть именно в этот дождь. Поэтому участок грунтовой дороги от урочища Джи-Лы-Су в сторону поселка Каменномостское, а далее в Кенделе, мы шли в грязи и в воде, что несказанно радовало, конечно, в кавычках, большую часть участников нашей экспедиции. Но у природы нет плохой погоды, как известно, поэтому мы улыбаемся и едем дальше, в Приэльбрусье, в поселок Верхний Баксан. А что там интересного, об этом мы расскажем вам в следующем выпуске. До встречи на дорогах и берегите себя. Мотошкола GT Moto на волнах Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 353 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получил 31 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «For the Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио.

3 крупных набег войск Крымского хана, усиленных отборными турецкими частями. В 1571 году хан Давлет-Гирей сжег Москву и потребовал себе Казань и Астрахань. Летом же 1572 года Давлет-Гирей собрал 120-тысячную армию, в составе которой было 7 тысяч янычар, и двинулся на российскую столицу, чтобы захватить ее, изгнать царя Иоанна IV Грозного и расчленить Московское царство. При Молодях армаду хана встретила 50-тысячное дворянское и поместное ополчение, которыми командовали воеводы Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин. Русское войско было усилено довольно значительным отрядом профессиональных немецких ландскнехтов. На открытом пространстве против масс неприятельской конницы была применена подпередвижная крепость из телег, на которых были укреплены деревянные щиты с бойницами для стрельбы, известная под названием «Гуляй-город». В жестокой сече, длившейся несколько дней, защитники Москвы буквально перемололи армию вторжения, и янычарский корпус просто перестал существовать. Погибли сын, внук и зять хана, его лучший полководец и ближайший советник Девей-Мурза был захвачен в плен, а сам же Давлет-Гирей привел обратно в Крым лишь около 20 тысяч воинов. Напомню, он выходил со 120 тысячами. После этого угроза нападения на Москву перестала существовать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Александр Защеринский, он же Борода Викинга, известный нам всем. Человек, покрытый татуировками. Это признак... Признак чего? Саня, хорошего?
2: На самом деле, когда загораю, просто не так видно это.
1: Ну да, ладно, окей. Да нет, ради бога, господи. Мы только рады. Все-таки, можно ли говорить, что детейлинг востребован потому, что действительно реально мотоцикл преображается? Потому что ты ездишь год, например, ничего не моешь, там, это вот такое какое-то все вот. И потом ты его вдруг раз подверг детейлингу, и ты прямо своим глазам не веришь. Есть такой эффект?
3: Да, и я даже на три категории его разделен. Да, детейлинг для педантов, потому что есть люди, которые просто любят свою технику содержать в идеальной чистоте. И это удобно, потому что обычно у них уже в целом неплохая техника. Ты, грубо говоря, какую-то минимальную работу делаешь, больше как на защиту работаешь. Ну, я веду там керамику, вот такие всякие штуки. Вот. Вариант номер два – это привозная техника. Ну, ты приехала с Японии вся кислая, кривая, там, или со Штатов то же самое, потому что в дороге там, в песке, в дожде стояла. Ну, надо нормально помыть, естественно, и заняться. Плюс по пути сильно расцарапать, как обычно, с стропами, с трещ-пленкой, ну, то есть... Нужная история. И третье, это люди, которые только-только купили или, наоборот, хотят продать. Ну, потому что только купили, обычно сразу какую-то защиту сделать. Или хотят продать, они там катаются на расцарапанном мотоцикле, естественно. Потому что как бы, что бы ты ни делал, ты будешь кататься на мотоцикле, все равно тут веточка, тут песочек, тут камушек, ну, то есть все равно какие-то царапинки будут появляться, ну, либо он должен тупо стоять, ну, ты же хочешь ездить, вот, и легче продать технику всегда, когда она там красивая, полированная, и, грубо говоря, это такая предпродажная подготовка выходит.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А как уследить за качеством? У вас есть веб-камеры. А как уследить за качеством? У вас есть веб-камеры.

0: Ты болты на суппортах. Это опасно.
1: А бывает хорошо, бывают обратные примеры.
0: Бывают обратные примеры, когда перетянут.
1: Нет, а когда все хорошо?
0: Прям... Но тоже все бывает. Все же мы люди. Что-то делаем хорошо, что-то бывает человеческий фактор.
2: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Radio, radio. Best.

0: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Rock music for bikers.

0: Обстановка.
1: Уважаемые авто и мотолюбители, по оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 353 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 22 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получил 31 человек, в том числе четверо детей. По мототранспорту за сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.
3: All right, bro. We're gonna have to talk about this. I brought you in this club. You done stole my girl.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Можно ли говорить, что востребованность в эвакуаторе как-то подрастает? Ну, чисто количественно увеличивается количество продаж новых мотоциклов, китайские там всякие к нам сюда. Или наоборот, все уже, кто хотел, купил. И уже вот такое болото наступило. Уже там, ну, например, там 3 звонка в день, к примеру. И вот эта вот цифра, ну, никуда не меняется там, или как?
2: Ну, вы имеете в виду под конец сезона. Если говорить про перевозки, к зиме, конечно, идет динамика не спадающая, да, потому что летом очень много звонков, в том числе от людей, которые и так с мотоциклами, и так катаются, да, потому что, ну, мы обсуждали неоднократно, это техника, всякие события происходят, там, у кого-то что-то сломалось, кто-то встал там где-то, да, активно, когда идет сезон, идет покупка-продажа, кто-то хочет обновиться, кто-то еще что-то, да, поэтому динамика, понятно, в сезон она намного выше. В конец сезона, естественно, когда люди уже потихонечку перестают кататься, спрос падает, и вот остаются на самом деле какие-то такие передвижения купленной техники, продажи продолжаются. Вот, по динамике не знаю даже, как оценить. По личным ощущениям, конечно, стало немножко поменьше, но тем не менее люди технику продолжают покупать. Какие-то перемещения в сервисы, перемещения на хранение.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Real rock music.

0: Рок без компромиссов. Моторадио.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
5: Apple Jam.
6: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий. На Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. И, кстати, снова я записываю анонс из прекрасной Осетии, а именно из Владикавказа. Погода здесь просто замечательная. Надеюсь, в Петербурге сейчас тоже тепло и нет дождя. Ну а если вам представится шанс побывать в Осетии, обязательно загляните на курорт Мамисон. Здесь просто невероятные виды на горы и великолепный горнолыжный склон. К слову, сегодня мне довелось поиграть в снежки, и я вам так скажу, в августе я этого еще никогда не делал. В общем, счастье – это состояние человека. Оно зависит именно от вас. Все в ваших руках. Ну а что касается того, что не зависит от вас, а именно погоды, то по прогнозам синоптиков, неделя в Санкт-Петербурге ожидается преимущественно теплой. Самым солнечным будет четверг, а вот в выходные ожидаются кратковременные дожди. При средней температуре около 20 градусов тепла. Но, как я сказал, самое главное – это состояние души. И я вам всем искренне желаю ощутить то, что чувствую здесь я. Состояние умиротворения и радости от того, что природа может быть настолько прекрасной. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий недели. 12 августа в среду состоится очередная встреча «Прохват» начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. 15 августа в субботу в мотоцентре МС-38 по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится хип-ап-фест. Улица говорит на разных языках. Музыка, движение, скорость, цвет. Организаторы собрали их все в одном месте. И в этом году подготовили кое-что новое. Но что же будет входить в состав фестиваля? Давайте остановимся на этом поподробнее. Street Music Stage, underground рэп-артисты и топовые диджеи Санкт-Петербурга. Хип-хоп контест, батлы и шоу-кейсы от известных танцоров. Street Basket Champ, турнир по стритболу плюс данк-шоу от спортсменов. Drive Zone, выставка кастомных тачек и мотоциклов. Extreme Moto Show, стантрайдеры и легендарный шар смелости, мотоциклисты внутри сферы. Стрит двор, чил-зона для всех, стрит-фуд, еда и напитки. Клуб МС-38, клуб с баром и сценой. И впервые стрит-арт-зон, конкурс граффити в прямом эфире, 6 стен и приглашенные граффитисты. Ну, также на фестивале будет, конечно, стрит-маркет, локальные бренды, мерч и независимые марки. Ну а начало фестиваля запланировано на 11:00. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 14 августа в пятницу в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится концерт AC/DC Tribute. Концерт «Viva Bon Scott» — это трибют AC/DC, исполняемый группой Sweat. Этот проект, зародившийся чуть больше года назад, даст возможность окунуться в атмосферу 70-х, эпохи Бон Скотта, и услышать любимые хиты в новой, яркой интерпретации. Группа Sweat, известная своими авторскими англоязычными материалами, презентовавшая недавно дебютный альбом «Chicks, Bikes and Guns», не смогла удержаться от страсти к музыке AC/DC, которая стала источником вдохновения для всех участников коллектива. Желание отдать дань уважения группе и ее первому вокалисту, который оказал огромное влияние на их музыкальное развитие, привело к созданию этого колоритного трибьют-проекта. Ну а начало концерта запланировано на 20:00. 15 августа в субботу во дворе гостинки по адресу Невский проспект, дом 35, состоится концерт «Кинофорум Цой жив» рок-фестиваль. В этом году исполнилось 64 года со дня рождения легенды советского рока Виктора Цоя. Проходит время, а поклонников группы «Кино» становится только больше. Любовь к песням, к стилю и самому образу Цоя не иссякает. Ему подражают, его музыка звучит из окон домов, автомобилей и на стадионных концертах. 36 лет, как легенда, навсегда осталась в наших сердцах. Он всегда где-то рядом с пачкой сигарет и говорит нам: «Будь осторожен». До сих пор на стенах пишут «Цой жив», и никто это не сотрет. Первая и лучшая трибьют-группа «Виктор» снова собирает друзей и поклонников почтить память легенды. Ну а начало концерта запланировано на 18:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что «Мото Россия Санкт-Петербург» зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости. На этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. А услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург, на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: пятитысячную армию, в составе которой было 7000 янычар, и двинулся на российскую столицу, чтобы захватить ее, изгнать царя Иоанна IV Грозного и расчленить Московское царство. При Молодях армаду хана встретила 50-тысячное дворянское и поместное ополчение, которыми командовали воеводы Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин. Русское войско было усилено довольно значительным отрядом профессиональных немецких ландскнехтов. На открытом пространстве против масс неприятельской конницы была применена подпередвижная крепость из телег, на которых были укреплены деревянные щиты с бойницами для стрельбы, известная под названием «Гуляй-город». В жестокой сече, длившейся несколько дней, защитники Москвы буквально перемололи армию вторжения, и янычарский корпус просто перестал существовать. Погибли сын, внук и зять хана, его лучший полководец и ближайший советник Дивей Мурза был захвачен в плен, а сам же Давлет Гирей привел обратно в Крым лишь около 20 тысяч воинов. Напомню, он выходил со 120 тысячами. После этого угроза нападения на Москву перестала существовать. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Моторадио. The cure for the blues.

0: back to Australia.
1: Rock music from the other side of the world.
2: Hello everyone, микрофон Антон Тульский из Мельбурнской студии Мото Радио. И у нас сегодня в передаче будет много информации про ночную рыбалку с пирсов в Австралии. Дальше ездил на рыбалочку и поймал большую акулу, но об этом чуть позже. Также будут, конечно же, много австралийской музыки и, конечно же, новости. Начнем, пожалуй.
3: The main news of the week in Australia.
2: Мужчина разыгрывал власти 15 лет подряд. Комик из Аделаиды Джош Хокинс каждый раз, когда обновлял водительские права, делал все более нелепое выражение лица. В итоге у него накопилась целая коллекция официальных удостоверений с гримасами. Видео с этой подборкой за несколько дней набрало миллионы просмотров, а многие теперь спорят, как ему вообще удавалось проходить проверку. А себе скажу, что я тоже сгримасничал, когда получал водительские права. Что-то в стиле Большого Лебовского. Австралия пережила один из самых теплых июньских дней в истории наблюдений. Страна официально зафиксировала пятый самый жаркий июнь. Для австралийцев это выглядело довольно странно. Середина зимы, а в некоторых местах люди ходили почти в футболках. Телеканал случайно показал новости другого штата. Из-за технического сбоя зрители в Сиднее вместо своих местных новостей сначала увидели выпуск из Мельбурна. Несколько минут люди недоумевали, почему рассказывают о событиях в Виктории, пока канал не исправил ошибку. Политический спор из-за слова «странный». На этой неделе один из австралийских политиков публично назвал идеи другого политика о будущем Австралии глубоко странными. Фраза мгновенно разлетелась по СМИ и соцсетям, став мемом недели. Подготовка к самой длинной Prime Day в Австралии. Хотя это не курьез, новость необычна тем, что распродажа впервые распространяется почти на целую неделю, а некоторые скидки начали действовать еще до официального старта. Австралийцы уже активно обсуждают, что покупать сейчас, а что лучше подождать немножко. Ну что ж, у нас сегодня рассказ про ночную рыбалку. Необычная такая рыбалка для Австралии, потому что на самом деле я скажу так, что австралийцы любят все-таки рыбачить днем, потому что это, ну, просто хотя бы безопасно. Но я люблю рыбачить ночью вот с этими светящимися поплавочками и частенько бываю на Flinders Pierce. Это где-то, где-то в 100 километрах от Мельбурна, и я решил вот как раз рассказать про такую рыбалку. Значит, что ловится? В основном это кальмар, одна из самых популярных рыб, ну, назовем так, рыб Австралии. Ну вот, снэпер, естественно, особенно активен ночью, что часто он подходит к пирсам. Есть брим, но это такой лещ-окунь, скорее всего, такой океанический. Он кормится возле камней. Плоскоголовый, флетхед, он выходит охотиться после захода солнца. Ну и став Таврида, Yellow Scat и другие мелкие рыбки. Ну вот особенность, что лучшее время это 1-2 часа ночи и, естественно, полная вода, когда уже началась зона прилива. После нескольких дней волнение моря и клев часто становится лучше. Рыба меньше боится людей, подходит ближе к пирсу, лучше использовать специальные флюорокарбоновые поводки, так как вода ночью часто очень прозрачная. Ну, освещение надо брать, конечно, с собой налобный фонарь. Для кальмара многие используют так называемые зеленые подводные поплавки. Ну, я, кстати, от себя скажу, что тут по законодательству ты можешь использовать светящийся поплавок, но именно для того, чтобы видеть этот поплавок. не для того, чтобы приманивать таким образом рыбу. То есть, в принципе, если ты используешь какие-то световые эффекты для приманивания рыбы и рыбалки, то фишер смогут задать несколько вопросов. Особенно ночью это может быть неприятно. Ну, а по поводу безопасности, значит, на пирсах часто бывает очень скользко. Поэтому надо быть осторожным, специальная обувь. Ну, если ловите крупную рыбу, желательно иметь длинный подсачник или вот такой крюк для подъема рыбы. Вот мы поймали, в частности, так называемую catfish. Это такая рыба... кошка, у нее очень такие глаза похожи на кошачьи, и, надо сказать, вытянуть ее было непросто, то есть тяжеленная такая рыбеха. Ну и, конечно, не оставляйте вещи без присмотра на пирсах, хотя здесь в этом смысле все достаточно безопасно. Ну что ж, давайте перейдем уже к музыке, наконец, в этом разделе.

Ну что ж, у нас сегодня Dead City Rains. Это одна из самых известных современных австралийских хард-рок групп. Они играют классический хард-рок с влиянием 70-х, 90-х годов. Ну, что-то среднее между AC/DC, Guns N' Roses и Skid Row. Надо сказать, что история группы была достаточно интересная именно в контексте того, что образована она была в Лондоне в 2007 году вокалистом Джейком Уэттоном. И уже в 2009 году музыканты переехали в Мельбурн, где, в общем-то, сформировался основной проект. То есть не наоборот, из Австралии, как все едут в Европу. И с самого начала их цель была не просто играть по пабам Австралии, а выйти на европейскую сцену.

Первый альбом, он называется «Mad Night Killer», вышел в 2011 году и быстро сделал их знаменитыми в австралийском рок-сообществе. Затем последовали такие альбомы, как «The City Rains», «Never Say Die» и «Shockwave».

Но есть такие любопытные, интересные факты о проекте. Они буквально продали почти все имущество ради музыки. В одном из интервью музыканты рассказали, что в 2015 году распродали свои вещи, купили билеты в Европу и почти 10 месяцев жили в туре, вкладывая все заработанные деньги обратно в группу. Их знаменитый фургон назывался «Blues Bastard». На этом старом микроавтобусе они проехали десятки тысяч километров по Европе. После более чем 50 концертов машина была настолько убитой, что немецкая полиция остановила ее на автобане. Второй такой же фургон позже стал известен тем, что кто-то нарисовал на его крыше огромный неприличный рисунок, из-за чего соседи начали жаловаться.

Они играли практически для пустых залов. Гитарист рассказывал, что однажды в Англии группа приехала после многочасовой дороги и выступала для двух барменов. Но концерт все равно сыграли так, как будто перед ними был полный зал.

Мастодонты их запомнили. Во время одного из фестивалей Dead City Rains приехали на площадку более 22 часов дороги. Полуголые, уставшие, с банками пива в руках, они встретились с музыкантами Mastodon. И в итоге все закончилось совместным распитием виски и дружественными поздравлениями после выступления.

Они выступали достаточно с крутыми вообще музыкантами и легендами. Достаточно с крутыми вообще музыкантами и легендами рока. Dead City Rains гастролировали вместе с

Ну а после альбома Never Say Die многолетний вокалист Джейк Уэфен ушел из группы. Его место занял Стив Вэлш, и многие критики считают, что его приход звучания стало еще более мощнее и современней. Первый альбом с новым вокалистом Shockwave получил очень хорошие отзывы.

В интервью они считают, что Европа — лучшее место для рок-групп, потому что там можно играть десятки концертов за короткое время, тогда как в Австралии расстояния между городами огромные. Они специально пишут песни так, чтобы они максимально работали вживую, а не только хорошо звучали в записи. Музыканты часто говорят, что успех пришел не благодаря крупному лейблу, а благодаря постоянным гастролям, сотням концертов по пабам и клубам.

их любимая философия — не ждать, пока кто-то поможет, а самостоятельно искать площадки, организовывать туры и создавать все возможности. Несмотря на международные туры, группа остается очень мельбурнской по духу. Они регулярно возвращаются играть в местных рок-клубов и считают именно Мельбурн своим домом. Многие поклонники называют их одной из лучших современных австралийских концертных групп. Ну что ж, на этой ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. С вами был Антон Тульский и Моторадио. Пока!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофонов.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Балкан.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если
14: посмотри.
15: Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
16: а дальше мне
17: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
18: Новая музыка на Моторадио.

0: Блюз на Моторадио.
1: C'est la production, la.
2: Analyste financier associé.
3: Окно, Париж.
4: Sont très mal classés dans notre classement.
3: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас!

0: St. Petersburg. Best.
1: Десять часов вечера в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Привет любителям джаза. Вы слушаете программу «Среда джаза». У микрофона Давид Голощекин. И сегодня в моей среде джаза я представляю вам замечательные классические джазовые баллады. Популярные мелодии, которые любят исполнять джазовые музыканты. Баллады – это замечательные, красивые мелодии в медленном темпе. И, как правило, всегда это довольно трудно играть. Ну вот начну я с одной из самых-самых классических джазовых баллад, сочиненной великим джазовым реформатором и боппером Телониусом Монком, великим пианистом. Баллада эта называется «Около полуночи». Исполнение этой баллады, конечно, весьма оригинально. Играет один Билл Эванс, один из лучших, прекраснейших и романтических пианистов истории джаза. И записал Билл Эванс эту балладу двойным наложением, то есть исполнив одну партию на одном рояле, потом исполнив еще раз партию тоже на этом же рояле, и получилось, что как будто звучит два рояля. Итак, «Около полуночи», Билл Эванс на фортепиано.

Сейчас еще одна замечательная классическая джазовая баллада. Сочинена она была Хардом Арлином, одним из популярнейших американских композиторов 20 века. Называется эта баллада «Последняя ночь, когда мы были молоды». И прозвучит она в исполнении одного из лучших гитаристов истории джаза. Его зовут Кенни Баррелл. И сделана здесь аранжировка одним из гениальнейших джазовых аранжировщиков Гилом Эвансом. И, конечно, звучит здесь его оркестр. И солирует на гитаре Кенни Баррелл.

Еще одна, тоже классическая джазовая баллада. Автор этой мелодии Тед Дамерон. И называется она так. «Если бы ты мог увидеть меня сейчас». И прозвучит она в исполнении потрясающих джазовых музыкантов. Это пианист Уинтон Келли и гитарист Уэс Монтгомери. С ними играет Пол Чемберс на контрабасе и Джимми Кобб на ударных инструментах.

Ну, а сейчас прозвучит баллада, которая называется «Прекрасная жизнь». «Хорошая жизнь». «Good life». Автор ее Джек Рирден. И прозвучит он в исполнении Бетти Картер, очень известной и значимой джазовой вокалистки прошлого века. Я имею в виду, конечно, 20 век. Здесь играет Дон Брэдден на теноровом саксофоне, Стефан Скотт на фортепиано, Айра Колман на контрабасе и Луис Нэш на ударных инструментах.

Еще одна замечательнейшая баллада. Автор ее Кермит Гойл, и называется она «Ты хочешь забыть меня». Прозвучит она в исполнении Ширли Хорн, одной из замечательных пианисток и, к тому же, вокалисток. Кстати, здесь с ней записан ее давний друг на трубе Майлз Дэвис. Чарльз Эбблс играет на электробасе, и Стив Уильямс на ударных инструментах.

Наконец, еще одна баллада, довольно редкая, надо сказать, и автор этой мелодии – сама исполнительница. Это известная негритянская джазовая вокалистка Эбби Линкольн. И она же сочинила эту мелодию и назвала ее «Одинокая пташка». Эбби Линкольн – вокал. Здесь играет Хэнк Джонс на фортепиано, Чарли Хейден на контрабасе, Марти Джонсон на ударных инструментах. Здесь к тому же и играет соло, в том числе присутствует в этой записи Стэн Гэтс на теноровом инструменте. Ну, вот, собственно, моя программа подошла к концу. Таких замечательных баллад. А я прощаюсь с вами до следующей среды джаза. С вами был Давид Голощёкин.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Do you want a good music? Best in the air.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.